0: Мөнгө сети хоё хоё.
1: Ау сиене баасан дээ.
0: Хэтлэнгэлээ салана маань.
1: Кулума нантёни уа мусилэня мфуу.
0: Хм, кунжэрня мфуу юм.
1: Аа, нямфуу нэ куфаа, куфаа баасан дээ. Овона ум фумэло, о боаэ таку кунсэ.
0: Хм.
1: Мажа, тама шэле, итимэлиле, асэто я бубия.
0: Хм.
1: Аа, атака гуа овона ntiro, ну волава vai de mara nimeli se vai tirar vai nem ter que levar o amagis
0: se mangue na magis
1: ah vai vou na vai tirar vai o velho tu já não tem camalo ah se a o vou na só na batizí
0: um tiro mano gata nima caiu na mão de velho
1: ah de velho olha cupula nena com magicin Ena wana yana kumwan sala kaya mungu kujadi soe.
0: Esha.
1: Yoyi lele e madela o mina shandreke maposa. Anga tuwa kali.
0: Hmm.
1: Jiva atengen.
0: Hengi mela yen. Mishuvnen.
1: Mamu. Iso wana sereni kwa.
0: Hmm.